Тосов ширг багсан долдор санамсэр өг чүг чүг спалавал ширг арчи ерэх чиржис гундагон чалакам манд матэнэ бирагат тогара.

на бухне волка. Намбле самман булкуд. Нанле чанигэ чилветла. Нэмэн шарга болвол. Нэчхэн талгарад вилаша. Нэхтла дуссан дасаж хөрө.

Аттала олбото ондро хавана томнато тучхан дорожи Ататын гурван гэрт хаанэ болвол ахтэм бохни жулада Айола болтга хатан гони